шалем божьим пластнойся. Сёрам так я сустоюся. Ирвиосу шукуа твои. Ирсаулес ишбучуа твои.